0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
6: Реклама на Авторадио. 0.

Реклама. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: фрукт во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Бала РСИ» через мобильное приложение «Тюндук». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндук», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Бала РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку. А статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрация ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательными к знакам и заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Ли, вам спонсор и выпуском строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Бала РСИ» через мобильное приложение «Тюндук». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндук», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Бала РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку, а статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрация ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
5: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.

0: Либай. Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень. Божественно!
2: Это пирог.
1: Грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Автомонитор.
1: Автомонитор жардамы менен айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө керектүү маалыматты бергенге аракет кылалы достор. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Бөкөнбаев жана Бакаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ушундай эле тыгын Лев Толстой жана Асаналиев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Мына ушул тыгындардан айланып өтүп көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз деген тилекти айталы. Дагы да сурай турган нерсе, сиз дагы борборубуздун кайсы бир көчөлөрүндө жүрөсүз да? Ал жакта кандайдыр бир өзгөчө кырдаалды жолдордогу өзгөчө бир жагдайды байкаган болсоңуз, бизге кабарлап койгонду унутпаңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
4: Как же мне хорошо спалось.
5: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Бала РСИ» через мобильное приложение «Тюндюк». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндюк», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Бала РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку. А статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрации ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательными к знакам и заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Автомонитор.
1: 9:45 минут. Бизге жеткен маалымат боюнча, достор, азыркы учурда Турузбеков көчөсүнүн бир нече кесилиш аймагында тыгын орналган экен. Бул Турузбеков Киев, Турузбеков Токтогул жана Чүй проспектисинде. Мына ушул аймактан колдон келишинче айланып өтүңүздөр. Дагы бир огорманыбыз жазып атты эле. Автор аудио салам дейт. Эртең менен жумушка келатып, Жибек жолундагы тыгындан улам, жумушка кечигип калдым, Жибек жолунан өтпөй эле койгула деген экен. Ооба, ал жакта жылуулук тармагынын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу бир тилкеси жабык болуп, мына ушундан улам тыгын болуп аткан кези, достор. Кедейбиз, жол жүрүп бараткандар, тыгындан өтөсүз сөзсүз түрдө, бир аз сабырдуулук каалайлы, эң башкысы көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
3: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В муниципальном транспорте Бишкека ежедневно, включая выходные, проходят рейды по проверке оплаты проезда. Как сообщает мэрия, с водителями и пассажирами проводят разъяснительные беседы о порядке расчетов. Цель этих мероприятий – обеспечить соблюдение правил, повысить качество обслуживания и сделать работу транспорта прозрачной. С 1 июля в автобусах действует безналичная система оплаты. Горожан призывают соблюдать установленные требования. Проверки будут проводиться на постоянной основе. Кыргызстан планирует запустить ряд совместных проектов со странами ШОС. Об этом сообщил заместитель главы Агентства инвестиций Демирбек Бекулов. По его словам, стороны уже подписали меморандумы на сумму более 150 миллионов долларов. В числе ключевых инициатив – развитие логистики через пакистанский порт Карачи, строительство фармацевтических заводов индийскими и пакистанскими компаниями, а также создание парка развлечений. Китайские партнеры предложили построить в республике завод по производству солнечных панелей и комплектующих. Обсуждаются также проекты в сфере IT и креативной экономики. Теперь достигнутые договоренности предстоит перевести в практическую плоскость и заключить инвестиционные соглашения. С 13 по 15 июля в Бишкеке пройдет программа поддержки технологических стартапов. По данным Министерства науки, эксперты из США проведут семинары по коммерциализации технологий, защите интеллектуальной собственности и выводу инноваций на рынок. Участники также презентуют свои проекты на английском языке и получат индивидуальные консультации по привлечению инвестиций и партнерству с компаниями США. Цель программы – подготовить перспективные стартапы Кыргызстана к выходу на международный уровень. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alimschool – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
7: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Любовь и забота – это не просто слова. Это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
12: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
13: Оптика Коррек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Коррек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». И главные новости к этому часу. В муниципальном транспорте Бишкека ежедневно, включая выходные, проходят рейды по проверке оплаты проезда. Как сообщает мэрия, с водителями и пассажирами проводят разъяснительные беседы о порядке расчетов. Цель этих мероприятий – обеспечить соблюдение правил, повысить качество обслуживания и сделать работу транспорта прозрачной. С 1 июля в автобусах действует безналичная система оплаты. Горожан призывают соблюдать установленные требования. Проверки будут проводиться на постоянной основе. Кыргызстан планирует запустить ряд совместных проектов со странами ШОС. Об этом сообщил заместитель главы Нацагентства инвестиций Демирбек Бекулов. По его словам, стороны уже подписали меморандумы на сумму более 150 миллионов долларов. В числе ключевых инициатив – развитие логистики через пакистанский порт Карачи, строительство фармацевтических заводов индийскими и пакистанскими компаниями, а также создание парка развлечений. Китайские партнеры предложили построить в республике завод по производству солнечных панелей и комплектующих. Обсуждаются также проекты в сфере IT и креативной экономики. Теперь достигнутые договоренности предстоит перевести в практическую плоскость и заключить инвестиционные соглашения. С 13 по 15 июля в Бишкеке пройдет программа поддержки технологических стартапов. По данным Министерства науки, эксперты из США проведут семинары по коммерциализации технологий, защите интеллектуальной собственности и выводу инноваций на рынок. Участники также презентуют свои проекты на английском языке и получат индивидуальные консультации по привлечению инвестиций и партнерству с компаниями США. Цель программы – подготовить перспективные стартапы Кыргызстана к выходу на международный уровень. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Нормпати чекитке эжин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойц Фар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». И главные новости к этому часу. В муниципальном транспорте Бишкека ежедневно, включая выходные, проходят рейды по проверке оплаты проезда. Как сообщает мэрия, с водителями и пассажирами проводят разъяснительные беседы о порядке расчетов. Цель этих мероприятий – обеспечить соблюдение правил, повысить качество обслуживания и сделать работу транспорта прозрачной. С 1 июля в автобусах действует безналичная система оплаты. Горожан призывают соблюдать установленные требования. Проверки будут проводиться на постоянной основе. Кыргызстан планирует запустить ряд совместных проектов со странами ШОС. Об этом сообщил заместитель главы Агентства инвестиций Демирбек Бекулов. По его словам, стороны уже подписали меморандумы на сумму более 150 миллионов долларов. В числе ключевых инициатив – развитие логистики через пакистанский порт Карачи, строительство фармацевтических заводов индийскими и пакистанскими компаниями, а также создание парка развлечений. Китайские партнеры предложили построить в республике завод по производству солнечных панелей и комплектующих. Обсуждаются также проекты в сфере IT и креативной экономики. Теперь достигнутые договоренности предстоит перевести в практическую плоскость и заключить инвестиционные соглашения. С 13 по 15 июля в Бишкеке пройдет программа поддержки технологических стартапов. По данным Министерства науки, эксперты из США проведут семинары по коммерциализации технологий, защите интеллектуальной собственности и выводу инноваций на рынок. Участники также презентуют свои проекты на английском языке и получат индивидуальные консультации по привлечению инвестиций и партнерству с компаниями США. Цель программы – подготовить перспективные стартапы Кыргызстана к выходу на международный уровень. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткейчи.
6: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай мотор. Моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джалмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джалмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
1: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Дернома.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В муниципальном транспорте Бишкека ежедневно, включая выходные, проходят рейды по проверке оплаты проезда. Как сообщает мэрия, с водителями и пассажирами проводят разъяснительные беседы о порядке расчетов. Цель этих мероприятий – обеспечить соблюдение правил, повысить качество обслуживания и сделать работу транспорта прозрачной. С 1 июля в автобусах действует безналичная система оплаты. Горожан призывают соблюдать установленные требования. Проверки будут проводиться на постоянной основе. Кыргызстан планирует запустить ряд совместных проектов со странами ШОС. Об этом сообщил заместитель главы Нацагентства инвестиций Демирбек Бекулов. По его словам, стороны уже подписали меморандумы на сумму более 150 миллионов долларов. В числе ключевых инициатив – развитие логистики через пакистанский порт Карачи, строительство фармацевтических заводов индийскими и пакистанскими компаниями, а также создание парка развлечений. Китайские партнеры предложили построить в республике завод по производству солнечных панелей и комплектующих. Обсуждаются также проекты в сфере IT и креативной экономики. Теперь достигнутые договоренности предстоит перевести в практическую плоскость и заключить инвестиционные соглашения. С 13 по 15 июля в Бишкеке пройдет программа поддержки технологических стартапов. По данным Министерства науки, эксперты из США проведут семинары по коммерциализации технологий, защите интеллектуальной собственности и выводу инноваций на рынок. Участники также презентуют свои проекты на английском языке и получат индивидуальные консультации по привлечению инвестиций и партнерству с компаниями США. Цель программы – подготовить перспективные стартапы Кыргызстана к выходу на международный уровень. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Кормыз. Яйка манаймасты. Пир кранч менен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
0: Деятельность лицензирована.
2: Дарить

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0-990-990-507. Instagram motoshop.kg.
2: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак ЕГ». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики возможны кратковременные грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 38 градусов тепла. В Высокульской области грозы и 21-23 градуса. В Нарыне также сегодня днем возможны грозы и до плюс 25 градусов. В Бишкеке сегодня возможны кратковременные грозы и днем воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак ЕГ».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все.
10: Сайт lu.kg.
9: 0504-49-49-00.
11: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
12: Деятельность лицензирована.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
14: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Авторадио.

0: Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
4: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Колман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткачбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечной энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Art Deco – мезгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Shabnam Bahadır Köçesi 2 bölçü 3. Toluk malumat alu üçün telefon 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
5: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.
7: Чай, гончай, таешик, сарата,

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможно, кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно, гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможно грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашо.кг». Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечных энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
3: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможно, кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно, гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможно грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: свежие вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
9: Реклама на Авторадио.
10: 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Выпуска компания «Барсак ИИДЖИ». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак ИИДЖИ».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Ала миден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
3: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Ала миден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Ала миден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании, Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечных энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: тут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбофест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбофест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечной энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ИГ». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ИГ».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Shabdam Bahadır Köçesi 2 bölçü 3. Toluk malumat alu üçün telefon 0706 700 900. Kuruluş işlerin başladınız mı? Oңдоо işlerin жүргүзүп жатасыз mı? Жей өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз mı? У дяди Люду күнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө бары бар. 0504 4949 00. Люче Киткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Дарите

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Уже 18 июля Lambarfest ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Lambarfest ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Aquifruit во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект Термели от строительной компании Icon. Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро Дром. Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. Термели. Сотканный для жизни. Сдача объекта конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Айдик Жумабеков, Карахмат Зайталы, жүрөгүмдө жаңы эмгектердин бири, чыгармачылык бийиктиктерди каалайлы дагы эфирге кайтабыз достор. Азыр биз буга чейин биздин инстаграмдагы официалдуу баракчабыз аркылуу оюнду баштаган элек, анын жыйынтыгын чыгарууга учур келип жетти окшойт айжан. Келекпи?
1: Биз азыр старт берели.
0: Азыр беребиз. Жыйынтыкты
1: болсо, буюрса бир аздан соң. Мен
0: сөзгө алаксып кеткен турбайм.
1: Ошол, бул жакта биз Авторадио KG баракчасына баш баксаңыз, ал жакка биз Либай продукциясын жайгаштырганбыз. Ал жактагы ошол биз бекиткен продукциянын орточо баасын билип беришиңиздер керек. Эмне үчүн Либай? Тазалыкта эң негизги натыйжа Либай майды жана кирди эффективдүү кетирүүгө жардам берип, кездемеге жана идиш аякка аяр мамиле кылуу үчүн иштелип чыккан. Мындан тышкары ар кандай көлөмдөгү таңгактары ар бир үй бүлө үчүн ыңгайлуу чечим болуп саналат. Ошол себептен Биан компаниясы тартуулаган Кыргызстандагы Либай продукциясынын расмий дистрибьютору оригиналдуу продукцияга кепилдик берет. Либай продукциясын Кыргызстандын дүкөндөрүнөн жана базарларынан издеңиз. Инстаграм баракчасына баш багына каласаңыз, анда Либай чекит KG инстаграм баракчасына кош келиңиз. Анан биз буюрса жеңүүчүгө дароо эле ошол продукцияны белекке беребиз. Эң керектүү менчи белек.
2: Ооба. Бул порошок па?
1: Жуучу каражаттар.
2: Баары бар.
0: Бир куржун. Курчун. Угармандарда сонун мүмкүнчүлүк бар, андыктан убакытты текке кетирбестен оңой олтоң ачып карап, баш багып жана оюнга катышып биздин WhatsApp номерибизге салып коюңуз. 0709-118-118 WhatsApp номерибизди эске сала кетели. Андан сырткары коногубуз Омар мырзага дагы суроолоруңуз болсо, каалоо тилектериңиз болсо узатып жетишип калыңыз. Айжан?
1: Мен ошондо
0: сиз бүгүн негедир толкунданып бир башкача болуп атасыз.
1: Миң деген күйөрмандар, миллиондогон бул жакта Омардын күйөрмандары
2: жазбай жатышат дебейсиңби?
1: Омар мырзаны суктана угуп жаткан болушса, мен бет маңдайыма отургузуп алып сүйлөшкөн дагы бир аз сүрдөп жаткан чагым, ошол себептен түшүнөсүз деген ойдомун. Азат келген каттар бар экен. Салам, кандайсыздар? Омар өрт дейт, силерге конокко дейт, чың ден соолук, үй бүлөлүк бакытты каалайм деген каалоо тилектер бар экен. Мына сырткары кандайсыңар ондонун бүгүнкү кечтен салам. Азат айжан, силерге тунук эфир каалайм. Омар мырза кандайсыз дейт, качан концерт беребиз деген билдирүүсүн узаткан угармандарыбыз бар экен. Анткени акыркы учурда миллениалдарды чогулткан залдарда сиз жоксуз го деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
2: Миллениалдарды чогулткан залда
1: азыркы учурда трендке айланып кетти окшойт. Эски ырларды биз кайрадан уккубуз келип, анан ошол аткаруучуларды
2: ошол организаторлорду көрсөм мен дагы ушу айткым келип жүрөт. Албетте, сонун эски чыгармалар дегенде биз баягы өткөндө бир жерден ырдадык, бир фестивалдан ырдап жалаң ошол 2005'ten баштагандарын чогулдук да 2010'го чейинки. Анан баягы мурун гастролдочу эмес белек, көп гастролдочубуз. Анан ошолда болгон окуяларды бириске айтып бирөтү эстеп, көбүн унутуп калып турса аябай каткырып, аябай сонбо, анан кийин сахнага чыксак эл дагы сагынып калыптыр ошол эски ырлардычы.
0: Бул Сүйүү фесттеги
2: ооба, ошондо баары каткырышып, баары күлүпшып, эл дагы аябай сонун болду, бизге жакты дегендей.
1: А негизи планда барбы жакын арада концерт берүү?
2: Албетте, мен негизи могу жазда коеюн дегем, анан күзгө жылдырайын деп атам, бирок бир эки маселелер болуп атат. Ошол маселелерим чечилип кала турган болсо, сөзсүз түрдө күзгөгө аракет кылам. В принципе, ырлар жактан деле даярдык бар. Ырдап эле жүрөбүз, голос деле
0: ордунда.
1: Ооба, кандай учур болбосун, анан биз медиа өнөктөшү болууга ар дайым даярбыз. Ал концерттериңизде
2: келем го.
1: Биз чакырабыз. Бизди
0: жакшы жаттап калалы. Аябай айтып калдыңыз.
2: Видеого тартып алсам болмок экен.
1: Бул жакта баары катталып атат. Буюрса ал нерсени өзүбүздүн колубузга алабыз. Азат экөөбүз буюрса.
0: Сөзсүз түрдө. Жардам алып тынык болсун, андан соң коногубуздан дагы бир жанды аткаруу болсунчу себеп дегенде жанды аткаруу сурагандар абдан көп болуп атат.
3: Авторадио. Новости. Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечных энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
4: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень! Божественно!
2: Это пицца!
1: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

рюкзака грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможно, кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможно, гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможно грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Аламиден бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүү

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании, Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечных энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. Возможно, кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области днем 24-27 градусов, возможно, гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможно грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью же дается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Pulse Fitness дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Nuran Park – жилой комплекс от строительной компании Nuran, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Nuran Park – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечных энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
8: Экорай, натуральность в любви.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivrosche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrosche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrosche KG и по телефону 0550-770-401.
11: Реклама на Авторадио. 0

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
3: Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. Раменская мука. Для идеальной выпечки каждый раз.
6: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии у микрофона Елисей Кирпиченко. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». И главные новости к этому часу. В городе Манас продолжается строительство президентского лицея «Акылман». По данным Минстроя, здесь возводится трехэтажный корпус, общежитие на 410 мест и пятиэтажный жилой дом на 25 квартир для преподавателей. В самом здании разместятся учебные классы, 25-метровый бассейн и спортзал. Кроме того, на прилегающей территории будут построены стадион и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой, а также проведены комплексные работы по благоустройству и озеленению. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрахан Туткашбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Несмотря на то, что поставки сейчас идут по ранее заключенным контрактам, власти признают зависимость внутреннего рынка от внешних факторов. Наша страна импортирует около 90% топлива из России при среднегодовом потреблении порядка 1,5 миллиона тонн. Производство солнечных панелей намерен наладить Сингапур в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. По ее данным, компания Sunvera Solar планирует построить в нашей стране производство солнечных панелей мощностью до 2 гигаватт. Представители компании Минэнерго, Минэкономики и Нацагентства по инвестициям обсудили будущий проект, рассмотрев возможность запуска производства высокоэффективных фотоэлектрических элементов. Проект предполагает создание современного предприятия, которое может стать частью международной цепочки поставок продукции солнечной энергетики. Во время переговоров также обсуждались развитие возобновляемой энергетики, локализация высокотехнологического производства, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Sunvera Solar – это частная компания, зарегистрированная в 2025 году. Согласно открытым данным, она занимается оптовой торговлей и консультационными услугами. Информации о реализованных энергетических проектах и производственных мощностях компании пока в открытых источниках нет. Это все новости к этому часу. С вами был Елисей Кирпиченко, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ИГ». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью до плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 39 градусов тепла, ночью плюс 23. В Высокульской области днем 24-27 градусов, возможна гроза, ночью до плюс 16. В Нарыне также завтра днем возможны грозы и до плюс 27 градусов, ночью плюс 14. В Бишкеке завтра днем без осадков, воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью ожидается до плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ИГ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама.
4: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
6: Мама, это «Эль Азык»?
5: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
9: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
10: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
11: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
12: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
13: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
14: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг. Деятельность лицензирована.
2: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0550 770 401.
0: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень. Божественно!
2: Это пирог.
1: О, грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: Йо, летнее настроение!
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямба-фест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямба-фест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.

0: Радио.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.